0: манай кас ухуунес бач уахтэн стат тагратэн смайпинг гэсэн гоохтэй абер абер Америку кондори бандурья сумах бандурья чаприки такчат такиран ки имэн ачэ такируашхи гажлен манач камс абер кэбин кэмунэ такикута кусирикунахчэспэ хапарэчимэкич ляпачэлэкичэспэ хуахтэйкуна паначэйкуна кусис харик абер пасарика поэч смайпинэ кэнкичэсчэйпас буэно неспанс нэрики кэорас кэмунэ такикута рик абер персонаки пэхчэатимэ кэрик бандурия чэпинэт хунах сумахта рик кусириака поэч ям нана бандурия туэрэсэрэнгичэстурик
1: нячу дьюс пакамачико ининта касукункиня Dios ni chista chasquico y son coijipe. Kunan pan